Ранёхонько в дверь осторожно, смерть сердобольная в комнату.